0: Te radijas. 16 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Europos centrinis bankas paliko galioti bazinę palūkanų normą. Šiuo metu jis siekia 2,25%. Ankstesnį kartą jos buvo padidintos birželį. Bankas sprendimus dėl pinigų politikos priima maždaug 6 savaitės. Sebanko ekonomistas Tadas Pavilauskas sako, kad jei karas artimuosiuose rytuose tęsis, ateityje palūkanų normos gali didėti.
1: Tai yra tik turbūt laikina stotelė, nes kitas susitikimas bus rugsėjo mėnesį ir matom, kad energetikos kainos per pastarąsias 3 savaitės sparčiai juda į priekį. Ir tos teigiamos emocijos, kad tas konfliktas Persijos įlankoje jisai raminasi, Hormūzas atsidaro ir energetika pinga, šitą vėl apsivertė nuo Liepos pradžios ir mes vėl turėsim tą augančią infliaciją artimiausiais mėnesiais. Tai vat tos rizikos vėl keičiasi. Tas pranešimas, kol kas, kurį turim, jisai netmeta to scenarijus, kad rugsėjį labai realu mes sulauksim kito palūkanų normų didinimo.
0: LRT televizijai sakė Sebanko ekonomistas Tadas Povilauskas. Prezidentas žada rytoj apsispręsti, ar pritars pataisoms, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui. Šiam klausimui aptarti prezidentūroje šiandien surengtas pasitarimas su švietimo bendruomenė. 36 švietimo, mokslo, verslo ir visuomeninės organizacijos prašo vetuoti Seime priimtą švietimo įstatymo pakeitimą. Jame neliko anksčiau planuoto reikalavimo, kad 11-okai, norintis tapti 10-okai, turėtų bent ketvertui veikti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Prezidento patarėja švietimo klausimais Jūratė Litvinaitė.
2: Prezidentas, vertindamas Lietuvos švietimo ateitį, vertindamas gerovės valstybės idėjas ir vaikų galimybės pasiekti gyvenime kuo geriausio savo savarankiško suaugusio žmogaus gyvenimo scenarijaus, vis dėlto linkęs dar pagalvoti, įsiklausyti abiejų pusių argumentus, juos pasverti ir priimti tokį sprendimą, kuris būtų pats geriausias šiam momentui. Nors kaip teisingai prezidentas pabrėžė, šioje situacijoje sunku tikėtis geriausio, kuris visiems tiktų, bet kažko sprendimas bus padarytas, įsiklausius į visas pusės.
0: Prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė. Švietimo ministrė Raminta Popovienė teigia, kad negriežtinti reikalavimo moksleiviams nuspręsta siekiant išlaikyti jaunolius mokyklose. ES skiria amerikiečių technologijų milžiniai Google 2 baudas, kurių bendra suma siekia 890 milijonų eurų. Viena bauda kompanijai skirta už tai, kad ji paieškos rezultatuose neteisėtai teikia pirmenybę savo pačios paslaugoms, pavyzdžiui, Google Flights ar Google Hotels, o ne konkurento. Antroji bauda Google skirta už tai, kad ji neleido programėlių, kuriems nemokamai rodyti naudotojams pasiūlymų už Google Play parduotuvės ribų. Europos komisija teigia, kad šiuo sprendimu norima užtikrinti konkurenciją bei galimybės kitoms įmonėms diegti naujoves. Europos komisijos atstovas spaudai Tomasas Reinie sako, kad baudomis komisija siekia priversti Google laikytis skaitmeninių rinkų akto.
3: Google teigia, kad mes bloginame produktų kokybę arba trukdome Amerikos įmonėms diegti inovacijas ar veikti Europos Sąjungoje. Yra priešingai, leiskite tai ištaisyti. Dabartinė situacija yra tokia, kad jie veikia kaip sargai, kurie blokuoja Europos investicijas ir neleidžia Europos įmonėms konkuruoti ir sąžiningai diegti inovacijas. Taigi šiomis baudomis prašoma Google laikytis skaitmeninių rinkų įstatymo ir sudaryti vienodas sąlygas bent jau Europos Sąjungoje.
0: Europos komisijos atstovas spaudai Tomasas Reinie. Apžvalgininkų vertinimu šis ES žingsnis gali padidinti įtampą su jungtinėmis valstijomis. Prezidento Donaldo Trumpo administracija anksčiau yra apkaltinusi Briuselį, kad šis taiko sankcijas jungtinių valstijų technologijų įmonėms ir grasino imtis atsakomųjų priemonių įvedant muitus. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Utenoje 18, Panevėžyje 17, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, superkūnyje, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. 16 valandų 5 minutės.
4: Laida rusų kalba.
5: O mikrofono studija Aleksandras Dvojglazov, я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Президент обещает завтра решить, подпишет ли он поправки, отменяющие более строгие требования к получению основного образования. Сегодня в президентском дворце состоялось совещание с представителями общеобразовательного сообщества, посвященное этому вопросу. 36 организаций, представляющих сферу образования, науки, бизнеса и гражданского общества, просят президента наложить вето на принятые Сеймом поправки к закону об образовании. Из закона исключено ранее запланированное требование, согласно которому десятиклассники, желающие перейти в 11 класс, должны были проверить свои достижения по программе основного образования. Премьер-министр Миндуга Синкевича заявил, что геополитическая ситуация постоянно меняется, поэтому нельзя обещать, что в течение нынешнего срока полномочий правительства налоги не будут пересматриваться. Однако, по его словам, сейчас у правительства таких намерений нет. Об этом он заявил после встречи с представителями Конфедерации промышленников Литвы. В связи с тем, что правительство запланировало ряд новых обязательств в сфере социальной политики, Синкевич сказал, что необходимые средства рассчитывают получить за счет экономического роста. Он также не исключил возможности пересмотра финансирования других сфер. Министр внутренних дел Мартинес Кателинас считает, что вместо приема просителей убежища, переводимых из других стран Европейского Союза, Литве следует полностью выплатить финансовый взнос солидарности. В эфире Женю Радис он заявил, что намерен внести такое предложение, поскольку, по его мнению, в нынешней геополитической ситуации это помогло бы успокоить общество. В настоящее время Министерство внутренних дел подтвердило, что в рамках механизма солидарности Европейского Союза Литва намерена принять 58 мигрантов и выплатить финансовый взнос в размере более 1 миллиона евро. В мае прошлого года был принят новый пакт ЕС о миграции и убежище, целью которого является унификация процедур рассмотрения заявления о предоставлении убежища, правил миграции, возвращении мигрантов и охраны границ. Литва выразила России протест в связи с атаками на гражданское население Украины. Представительству посольства России, вызванному в Министерство иностранных дел, были вручены ноты протеста в связи с продолжающимся массовым применением ракет и боевых беспилотников против жителей Украины и гражданской инфраструктуры, а также из-за многократных атак на гражданские суда в Черном море. В ноте также обращается внимание на то, что по данным мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в июне Россия убила и ранила наибольшее число украинских мирных жителей с начала полномасштабной войны. Зафиксировано не менее 293 погибших и почти 2000 раненых. Минувшей ночью российские войска почти без перерыва бомбили Одессу. По данным местных жителей и властей, удары повредили объекты инфраструктуры, офисное здание, частные дома и несколько транспортных средств. О пострадавших не сообщаются. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы ночью вновь нанесли удары по логистическим складам и объектам нефтяной инфраструктуры в Краснодарском и Ставропольском краях России. Это заявление прозвучало после того, как на фоне массовых протестов был отправлен в отставку главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский, а его место занял Михаил Дропатый. По словам Зеленского, приоритетами нового военного руководства являются укрепление противовоздушной обороны, усиление давления на Россию и модернизация вооруженных сил. Мы обсудили перестановки в военных структурах Украины с руководителем аналитического центра «Арк Фронтлайн» Витотасом Бруверисом.
6: Если говорить о самой фигуре, самой персоне, скажем,

0: один из самых ярких представителей этого так называемого нового поколения, нового офицерского поколения украинской армии.
1: А Сырский не такой.
0: Сырский, ну, смотрите, тут, если мы говорим о персонах, важно и не абсолютизировать, да? Конечно, Сырский, он постарше, да? Конечно, он поболее и ментально, и всякими другими связями связан с старшими поколениями украинской армии, которые, ну, имеют и всякие проблемы, да? Старого толка советской, российской армии, коррупции, протекционизма. Особенно очень это важно, это в армии и в украинской армии, и это жизненно важно. Взгляд, как смотрит на людей начальство, реально, и в реальной ситуации боев и такой жестокой войны. Так Сырский имел с этим проблемы, и, конечно, и у него был и персональный конфликт и с Драпатом, они, ну, не друзья, потому что там такого, как бы, монолитного единства нету, как и в любой другой армии мира, скажем так, особенно в украинской армии во время вот такой войны. Так что, ну, теперь вот назначение Драпатова, это скорее такой позитивный сигнал и для армии в целом. Это очень важно. Но будем не забывать еще нескольких вещей. Одна вещь, кто будет новым министром? Так, скорее всего, это будет Евген Хмара. Так и мой прогноз, может, я ошибаюсь. Это тоже из силовых структур, военный человек, начальник новый генштаба Скибюк. Он тоже очень позитивно в широких массах армейских оценивается как фигура. Но какая-то стабильность может и, я надеюсь, и опять наступит после этого, после этих действий президента Зеленского, который пытался, ну и не очень, как видим, хорошо у него получалось на выходе, теперь вот мы имеем такой результат не совсем с минусами, президент, он пытался просто так решить конфликт между Сырским и Федоровым и выбрал Федорова, а не Сырского, потому что он, я думаю, думал, что легче ему снять человека, фигуру из своего ближнего окружения, своей команды, чем снимать Сырского и такой удар нанести как бы по армии. Но все равно ему надо было, как видим, снять Сырского. Но тут опять важно не затонуть в деталях. Тут кто там Сырский, Драпаты, конфликты. Тут важны главные, фундаментальные вещи. Да? Война не заканчивается. Конца войны не видно. Российская армия, российская военная группировка в Украине, она не остановится и существенно не ослабнет из-за того, что российский режим и российская экономика и российское общество имеет некоторые проблемы в связи с украинскими ударами и с войной в целом. Да? Существенное влияние на способности России уничтожать дальше Украину, как она уничтожает, этого не будет иметь. Да? Так что я говорю, что я не присоединяюсь к победоносному хору тех, которые говорят, что Украина тут начинает уже побеждать, тут инициатива переходит в сторону Украины. Да, проблемы российской военной группировки в Украине и вообще российского режима и общества, и экономики, они есть, они становятся все больше, но как бы существенного перелома тут я не вижу. Фронт не остановлен. Остановки и стабилизации фронта в ближайшее время не предвидится. Российские войска могут дальше передвигаться вперед по территории Украины.
1: Ну, как будто в психологическом плане вот это легче, ну, я не знаю, самим украинцам, наверное, когда вот такие налеты происходят, сейчас все горит в Москве.
0: Да, ну и не только, ну тут как бы совершенно заслуженное, ну, не злорадство, а радость того, что уже и широкие массы вне политикусов и как бы простых обывателей России ощущают на себе войну. Это и справедливо, и да, это все понятно. Но да, вы правы, тут такие психологические вещи, потому что ну, общество, и украинское общество, ну, немалая часть, она все так живет, старается

0: жить короткими такими, короткими перебежками, да, и все, надеются люди, что как-то все тут или немножко приостановится и изучится. Нет, этого не будет. Война будет продолжаться, и она будет только ужесточаться, интенсифицироваться и наближаться к какой-то кульминации. Еще более деструктивной и брутальной кульминации, да, чем мы имеем теперь. Экзистенциальные, самые острые проблемы как украинской армии, так и украинского государства, они никуда не делись, да, существенного, фундаментального, систематичного и стратегического решения их нет и не предвидится. Я имею в виду, если говорить о армии, мобилизацию, приток новых людей в армию, никаких существенных переломов тут нет. Противовоздушная оборона, кризис антибаллистической обороны, он не решен. Он будет становиться только острее с наближением осени и зимы.
1: Ну, сейчас договоренности вот по скальпам, по Патриоту.
0: Так это очень хорошо, но все это нужно позавчера, да, в Украине. Тут уже нужно, чтоб было на руках у украинской ППО, да. Ну, посмотрим, может тут вопрос только месяцев, не знаю. Это будет очень хорошо, если существенно это поможет, существенно, я говорю, в стратегическом плане закрыть украинское небо от баллистики, от российской баллистики, потому что это, ну, это очень острая, можно сказать, экзистенциальная проблема украинского государства, экономики, общества. Потому что российский план, он очень очевиден. Большие города Украины превратить в зоны гуманитарной катастрофы, в территории, непригодные для жизни. Да? Как я использую этот термин, херсонизировать Киев, Днепро, Харьков, не знаю, you name it, как говорят англосаксы. Так вот, это проблема. А мы еще не будем забывать про КАБы, про авиационные бомбы, которые все эти годы войны остаются одним из главных оружий российской армии и российского режима под деструкцией украинских городов, не только позиций украинской армии. И это тоже, ну, насколько я понимаю, насколько я вижу, пока еще стратегического решения не имеют. Коррупция в Министерстве обороны, вообще, ну, не только в государстве в целом, но особенно в Министерстве обороны и в армии. Есть существенные какие-то фундаментальные стратегические решения этой проблемы, скажем так? Ну, мой ответ, как бы дипломатично скажу, я не уверен. Так что Михайло Драпатый как головком украинской армии – это хорошо, но тут есть запятая и многих «но».
1: Это был руководитель аналитического центра «Аркфронтлайн» Витутас Бруверис. Государственная продовольственная ветеринарная служба призывает правительство установить правила, которые позволят жителям в случае опасности приводить своих домашних животных в укрытие. Специалист отдела благополучия животных Диана Сухоцкая говорит, что в укрытиях можно было бы оборудовать изолированные зоны для людей с питомцами. По ее словам, также необходимо более четкое обозначение укрытий, чтобы жители заранее точно знали, в какие из них можно приходить с животными. Служба контролера по академической этике и процедурам, рассматривающая нарушения академической этики, получила жалобу на возможный плагиат диссертации премьер-министра Минугаса Синкявичуса и направила ее в Университет менеджмента и экономики АСМ. В университете подтвердили получение официального обращения о возможном нарушении. Комиссия по этике университета должна в течение 10 календарных дней решить, будет ли жалоба рассмотрена. В Висагинской публичной библиотеке сегодня открывается выставка художественной фотографии Елены Муриной «Страницы времени», где сливаются воедино искусство, эстетика и истории, запечатленные в каждом кадре. В фотографиях Елены Муриной время замирает в мгновениях, а особенности фотографических приемов позволяют сохранить их навсегда. О том, как она пришла к фотографии, о творческом методе, рассказывает Елена Мурина.
2: Было не хобби, было такой штатный семейный вариант. Родился ребенок, хотелось его о нечем. Когда телефончики, они были вот такие вот. Естественно, фотографии на них вообще никакие. Первую мыльницу купила. Щелкала года три сознательно. Потом чувствую, что вокруг мир-то тоже есть.

0: не только мой ребенок. Вот. И что-то меня эта мыльница перестала устраивать. Купила первый Canon. Года два на автомате. Потом открыла ручной режим и пронеслось. Но именно так уже, чтобы там выставочные фото, выставлять их на какие-то фотопремии, на какие-то конкурсы, это, наверное, лет 10. До этого чисто на любительском уровне. Да, вообще первая идея была, вот почему биология и фотография. Первая идея была, чего я так загорелась, прям купить хорошую камеру. И я захотела сделать фотоатлас местных растений. Идея похоронена давным-давно, потому что кроме местных растений обнаружилась еще куча очень интересных объектов. Вот, и я как мило с ботаники перекинулась на анималистику. А потом что-то как-то вот... Сначала все подряд, всеядное было. Потом стала фильтровать. Сейчас уже конкретно, ну, я на предметки, на предметная фотография, натюрморты. В основном вот это вот мой конек, так скажем. Портреты вообще стала снимать как таковые год 4 назад. Боялась очень долго. Оказалось, получается. Но по отзывам сужу. Но опять же, я абсолютно не любитель стрит-фотографии, абсолютно не любитель репортажной фотографии. И когда по ходу дела мне приходится этим заниматься, это для меня мука. Просто групповая съемка – это вообще кошмар. У меня вот художественная фотография. Вот она, что портреты. Уже немножко так определилась я и со своей стилистикой. Пейзажи. Ну, конечно, да, где красиво. Но пейзажев я не вижу. Я не могу найти ракурс, угол нужный. Вот не вижу. Вещи я вижу. Пейзажи как-то так. Но Лос Кристианос, он и так красив. Водопады. Как их не сфоткать? Поэтому фотки, конечно, да, с поездок обожаю пересматривать. Потому что я снова вот я сижу, смотрю, например, вот где-то у меня тут был вот ледяная лагуна, вот эти термальные источники, вот эти вот прибои. И я вот снова туда ухожу, все, и я там. Я там, меня здесь нет. Вот это да. А так, в основном, да, в основном художественная фотография. Вот она вся.
1: Ну, это вы, получается, замыкаетесь как бы в студии больше, да?
0: Да, в принципе, я студийник.
1: Дорогое удовольствие, скорее всего?
0: Дорогое. Не из дешевых, так скажем, потому что полнокадровая камера. Пускай не самая там последняя модель, это Sony Alpha, да, но она стоит. Я в свое время за нее отвалила, так скажем, прилично. Объективчики не дешевые. Photoshop, естественно, обновляемая постоянная версия, потому что без Photoshop художественная фотография – это неть. Но реквизит.
1: Мне рассказывали, что вы даже как бы квартиру превратили в студию. Также можно пожертвовать своим родным.
0: Да, у меня, ну, у нас так получилось. Девочка моя закончила школу, уехала в Вильнюс. И вот мы так это получилось. Поделили две комнаты, там сфера обитания мужа, тут сфера обитания моя. У него там стоят там штанги, а у меня фоны, шкафчики с реквизитом. У меня там вот это вот все, вот эти все баночки, скляночки, костюмы пол шкафа занимают. Вот это все, вот оно распихано по шкафам. И благополучно там вот тут вот все добро соизволит проживать. Когда мне надо, оно оттуда извлекается. Фоны, опять же, чтоб не мялись. Вот у меня стоит эта штанга, и все фоны через нее.
1: Очень такие разнообразные, получается, по идее, да, фотографии. Как-то вы композицию-то выдумываете? Или она у нас сразу появляется?
0: Не-не-не, ничего сразу не появляется. Вот эта вот фотка, я тут только вот эту вот композицию плясала и расставляла, и вытанцовывала часа три, наверное. Только вокруг вот эти баночки, скляночки. Вот потом еще надо было что-то сделать со светом.
1: Ну, вы, наверное, изучаете фламандскую живопись, что-то вот оттуда как-то.
0: Вот без иронии. Я изучаю. И причем я упала на вот эти вот голландские натюрморты. Я на них упала, наверное, и не так давно, между прочим. У меня все в основном как-то доминировали вот такие пыльно-пудренные тона. Такие темноватые, мрачноватые. Что-то недавно меня вот, скажем так, тюкнуло. Я нарвалась на натюрморты Палетто Вармины, а там вот оно понеслось. Вот оно, вся последняя серия. Вот оно, голландцы. Ну, естественно, я их смотрю, я их изучаю. Я смотрю, как там свет падает, какой там градиент теней и т.д. и т.п.
1: Говорил Лисыгинский, фотограф Елена Мурина. Туристический сезон в Риге сейчас проходит довольно активно, причем отрасль ожидает результаты лучше прошлогодних. В Старой Риге, ресторанах и кафе.

0: кафе в разгар лета наблюдается большой поток иностранных гостей. Муниципалитет прогнозирует, что по итогам года Рига примет примерно на 100 тысяч туристов, больше, чем в 2025 году. Полюбилась Рига и литовским туристам. По словам представителей этой сферы досуга, посетителей привлекают и изделия, хотя и не похожие на то, что продаются в Литве, но со своей спецификой. На одной из туристических конференций мы поговорили с Гинтой из одной из латвийских компаний.
1: Меня зовут Гинта. Это компания G-Line for Life. У нас ассоциация Exit Riga. Здесь объединены все организации и предприниматели, которые в округе Риги.
0: Что предлагаете туристам из Литвы в том числе?
1: Ну, наверное, вы знаете, что в Латвии живут самые-самые креативные люди по поводу как раз производства и пищевого производства и разных интересностей. Ну, мы, конечно, одни из лидеров по производству интересных вещей. Например, у нас есть джем, который производится из кофе, кофейный джем. Конечно, у нас есть протеиновый бар, ну, батончики, да, которые из фруктов. Мармелад у нас уже самый-самый давний наш продукт. Такого мармелада на самом деле вы еще не пробовали. И витамины, да, у нас есть эликсиры тоже уже много лет, мы с ними работаем.
0: Что такое эликсир?
1: Эликсир – это витамины, да. Самый популярный витамин у нас сейчас – эликсир для мужчин. Мужчинам нравится быть очень уверенными, и поэтому, как обычно говорят, мне его не надо. Но для уверенности на полочке он должен стоять. Конечно, классный у нас и для женщин, для детей, для суставов. То есть, в принципе, все, что надо, то у нас есть. Ну, также и карамелизированные наши продукты.
0: Литовцы вообще приезжают в Латвию?
1: Литовцы приезжают в Латвию. У нас в нашем предприятии мы проводим экскурсии. И очень много из Литвы приезжают. У нас есть как раз партнеры, вот, туристические организации, которые организовывают эти туры в Латвии. На самом деле, ну, раз в 3 месяца, раз в 2 месяца у нас есть этот тур, да. И мне очень нравится. Мы когда раньше еще, ну, тоже участвовали в Старой Риге, там была тоже, ну, как ярмарка большая. В принципе, в основном там были литовцы, эстонцы, ну, латвийцы иногда. Так что да, я думаю, что для литовцев это очень интересная и продукция, и да, и все понятно. Ну, да. У нас же все понятно. То есть те же самые травы, те же самые нужды.
0: Ну, все равно я вот вижу, у нас такого как бы и не очень много, это все равно что-то особенное. Это была представительница одной из латвийских туристических компаний «Гинта». И о погоде. Ближайшей ночью в Литве ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. В отдельных районах туман, ветер слабый. Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов тепла. Завтра днем будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Местами сильные, с грозами. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха 18-23 градуса тепла. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТ.ЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе Литовского радио передача «Дешим балом».